Унаагаан литнаарарпит литнаарлхгаа уппиутарлугу апитэнгхгувэтлу литнаарувик каяагаарулугу икааюкхлутаталлиикут микэлнгут ликкугааллхгаат питклугу

тамамта пиллут клута микелгумта асигалутнгли кугаалхгат умьяарлукуппилла уппиоқуорлукигэнгэм аёқутигка макталхкиорлуки талиллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликугаалхгат ликнаорат питклуку

литнаагах пник тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлуни таллхиник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааюрлута литнаагат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

литнаулери цаахкатун таллаакаат ки аваатит нуппайт стаклуку талиувинкэрлуук иллу икаайорлута литнаар тораалэркаат таллаақсугунгаапут

Итаги агуллаагакуфчи микиллингуутмакут каннуорхаатсу канхалути сангчалхкай тумиорлуки умиорсоорайчи сангчариикакуфси аккалаамак амтифкариикарлутиппиуккуфси атаафоотиккути атаафоолуни чалуна пянсамек аккалаамак сангчариикас.